0: inomi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Подкаст радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. I'd been married a long time ago.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркер.

0: тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
1: Чей туфля? Моё. Спасибо. Чей туфля? Моё.
0: Щитоник.
1: Чей туфля? Моё. Спасибо. Чей туфля? Моё.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Bildirgich.
2: Ne var aginam?
3: Tushimda yana uchibman.
2: Bu jon, dorilaringiz boshqa qutida deb necha marta aytganman?

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркас.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus 3 AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Маркас радиосы.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.